0: Ayo, Sumter, it's Jams 92.3 and Jams 93.3, spinning the dopest classic hip-hop tracks.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».